0: Радио Рация.
1: Рация. Чуешь, сменить хлеба, это иди в осень, калейдоскоп неба, хмара

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Што далей? Вы адзначаеце вашыя народзіны, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Ну, из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: скажы мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
2: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живелак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, калі ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных 2 у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, 3-дневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Сковоронковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, калі ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: да ўсяго іншага Чеслаў прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце на падтрымку Дзяніса з Ковельскіх псоў. У яго былі праблемы са здароўем, і вось усе музыкі загрутаваліся і выдалі нешта агульнае. І грошы, якія былі сабраны менавіта ад лотаў ад гэтага канцэрту, былі накіраваны на падтрымку Дзяніса медычную ў першую чаргу. Скажы, калі ласка, ці шмат ты заўважаеш наогул вось такіх дабрачынных фэстаў, рухаў, якія яднаюць, якія менавіта скіраваныя, каб дапамагчы адно аднаму?
1: Такіх мерапрыяцій на моей памяці как-то вот последний раз так, в падтрымку Дениса. Возможно, еще в ружные падтрымки есть ружных людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслаў, спадарства, сёння быў госцем праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Далучыцеся да канцэрту 3 кастрычніка ў Варшаве «Love and Rave» і атрымлівайце задаваленне ад класнай імправізаванай часам музыкі. Мене зовут Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Милен Фармер выпустила новую композицию «Далол э декуа». Атмосферный электроник-поп с темным, загадковым и крыху сюрреалистичным настроем. Электронный ритм, синтезаторы и холодноватые гучения створяют гипнотичный фон для познавального почутевого вокалу Милен Фармер. Композиция балансует помеж меланхолией и танцевальностью, заховывающей характерную для спевачки таямничую эстетику. Песня стала одним з синглов будущего альбома «Эгрегор», який выйдет 30 кастрычника и будет складаться с 13 треков. Релиз «Далол Эдекуа» отбылся напередодні 65-годдя спевачки. Милен Фармер, «Далол Эдекуа» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Альгерд Бахаревич – это письменник, ведомый у разных краинах света, а его место у краинах немецкомовных надзвичай экспонованное. Его и читают, и слушают, так само тогда, когда говорит он про белорусскую мову. А кто еще из ведомых белорусов змагается за ту же мову так у белорусской, как и у сусветной просторы? Напевно, тяжко залічить до тих же лауреатку Нобелевской премии Светлану Алексеевич, якая дагэтуль не пише по-белоруску, а не так давно еще раз стала оборонцем российщины. А, например, сусветная зорка спорту Арина Сабаленко? И тут так само сумневал няма. Я навод питанні про яе адносіны да рэжыму і вайны умее не заўважыць. І такіх прыкладаў сярод тых, так званых вядомых, шмат.
1: Пімен-панжанка – рудная мова. Кажуць, мова мая дзывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара. Для мяне яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і барды зарніц, і буслінае клекатанне. Калі хто загадае, не трэба адрачацца ад мовы народ. Попрошу я и солнца, и неба, мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлич на год, только месяца у назвы покиньте, назвы родные рудной земли, про якія з маленства у блаките бор шумить и пяют журавли. Студень сказками снежных облоков, люты, шчодры на синий мороз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблычны верасень, светлы кастрычнік, у празрыстасці чыстай крынічнай лістапад, залаты лістапад, снежань, першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю, я да грудзей прытульваю.

Ваш город, ваши дахи строкатые и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не был.

0: музычных навін, што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму на ўсіх афіцыйных святах хэдлайнерамі запрашаюць расійскіх поп-выканаўцаў? Як варта было арганізоўваць святы насамрэч? І чаму трэба ў маршрутках прасіць выключаць прымітыўную музыку? Пра гэта і іншая музыка Сергей Доўгушаў у размове з Міколам Бянько.
2: Зараз верасень, так і многія беларускія гарады традыцыйна, не ведаю чаму, адзначаюць дзень горада. Да, от я паглядзеў спіс запрошаных гасцей, і стала неяк сумна, так, нейкія ноунеймы в асноўным, гэта калі гаварыць пра беларускіх зорак, а хэдлайнеры, гэта гурты расійскія, такія падгулялыя, прашу прабачэння, накшталту хай-фай. Я вот не ведаю, на самом деле, я их не слухал николи, но вот я помню, mm-hmm. что 10 годов, пару 10 годов назад, они там что-то там спевали. «Белый орел». Вот что это такое отбывается в целом, так, в Беларуси с поп-культурой, на вашу думку?
3: Агулом закранули вы болючую мне тему, я так часом думаю просто ее не поднимать, про это не размовлять. Мне в свой час, когда еще жил в Беларуси, это все-таки это вельми раздражняло, вельми хвалевало, что... запрашаюцца нейкія хэдлайнеры, это часцей за ўсё там расійскія зоркі. Але быў час, да, у нас і украінскія зоркі выступалі, все такое, што зараз атрымоўваецца. Ну, па-перше, што да, закрытасць краіны, максімальна яе вось прыцягненне да Расіі, вось цяпер уже не прыкрытая, калі раней это нейкім чынам, ну вось так, это ж нашы там блізкія там браты, а то зараз уже все, калі нема іншых выхадаў на іншыя краіны, калі уже в Беларусі амаль што ніхто і не хоча, і не можа, і небяспечна прыехаць, вядома, што все запаўняецца весь рынак расійскай, нават часам не вельмі якаснай музыкай, эстрадай, часам это складана нават назваць музыкай.
2: Калісьці яшчэ до 20-го года, так, так само практика была забороны музыкаў беларускіх, потым периодично дозволяли им выступать, то есть розные этапы были, так, ну вот одно из основных причин, так, официйных, для яких забороняли беларускім рокерам концерты давать, это низкий мастацкий узровень, ну вот кашульки такие заявились, я памятаю, мы. Вот. Калі поглядеть на гэтых российских выканаўцаў часто, да, вот я маю на увазе, той же «Белый орел», так, ну...
3: Нам не ведут, кто это такие, да, просто.
2: То есть, кашлыки, по-моему, по факту треба не сдымать никуда, мое отшивание. Тут вы, как музыкант, что можете сказать про их?
3: Ну, мне агулом я кажу, что я коли вучу, а у меня теперь уже своя студия мужчинских спевов, я коли вучу людей, это я ставлю как дренный приклад, как не треба спевать, и вот над чем нельга вучиться. Коли я ставлю в приклад на вот того ж джазового выканавца замежного, вот, сама культура, сам стиль спеву, и агулом, как это вось, реагує на вот тело, а кажу, что голос это такая моцная речь, что это и там и не только и оздоровляльно, и терапевтично, и дає тонус все на свете. И коли мы просто слухаем расейщину с таким тягнусавым, ці неким ось подтиснутым голосом, ці просто настолько опрацованным, что там не засталось ничего живого. Вот. То я кажу, бережите, люди, просто душу в уши и не сапсуйте свой густ. В тем плане у меня завсёды есть такий приклад, что коли вы едете, это коли еще и в Минску выкладал, коли едете в маршрутце, и ктосьці там включил некое радио с такой некой, ну, музыкой просто невыносно паскудной, то максимально не сидите, не терпите, не слухайте это. Вось просто просите, как выключили. Ну, вось протерпелося там, послухали, это все ровно на нас откладывается. Потом до меня приходят учени, и вот часом имитация, часом вот голос начинает это все так само снова повторять. Ну, то бок, ты назираю историю, что люди так начинают вельми на горле спевать.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио.